0: говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время...
1: Эмпло 89,2.